0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ben de dakika dekiren. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Ave yalı kanin aru, patundu. Glaub mıdır?
2: Glaub mıdır?
1: İnne orada böyle seyre çefil akı. Nege eller nele soğuma
3: erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mıdır?
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Warum glaubt mir denn?
0: Neden buradan
4: kalamıyorum?
3: Я желаю мне, чтобы вы переезжали в твои бесконечные желания.
2: Warum glaubt mir denn?
3: Я желаю мне, чтобы вы переезжали в твои бесконечные желания. Я желаю мне, чтобы вы переезжали в
2: Glaub mir,
3: das kriegt man so.